моем сердце огня. Искры в каминах

0: Эх, благодать, листочки распускаются.
1: Душа изволит полетать, во всех грехах покаяться.
0: Зовет душа, меня зовет,

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать.

оставив боль. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег, я ей сердце

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой не сыщет.

И все как не было, пошла. А я стою не при делах, смотрю, как солнце сквозь сафари точит стан. Я увидал у моих ног, в траве лежит ее платок. Я понял это.

по лужанках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зимой и летом.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродства навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Верные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

звезд. Я вижу, как гаснут звезды,

Обещали мне ништяк, браток. И дразнил тебя, ты плакала в платок. А пацаны кричали мне: ништяк, браток. Один раз

книжки Нины Корченки, записанные со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи. Эх,

Помню, как счастливо голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

0: первой красючки Нины картинки, записанные со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи. Эх, мент!
1: Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как в 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охранила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал подруг.

очень мало и штрафбат возвратилось. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол 2 огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать, и Витя

0: на батьку похоронный лист и улыбается на фото главком Сталин.
1: Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шумы песни, и там братва гуляет и не мешает мусора. В лазурном шумы песни, и там братва гуляет и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. Из плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках и на край света уведут. Из плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песня. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас жалеть.

который тут же согрел струна. У Паганини на скрипке вымет, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер.

фонари. На асфальте вас дети рисуют, Монше, как вы на королеву похожи, мадам.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынуть. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня...

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль. Так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук,

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

каждом городе стремление выше, в каждом доме недоплакан плач. На эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач. Повернувшись медленно, но жутко,

тебя, как девушку ногую. До утра насилует скрипач. Я душой и телом весь израненный.

что ты можешь предложить мне за любовь. Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

0: за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на видик пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в обкоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.
1: Песня носит название «Слободки». Имеется в виду Морозовская слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть Беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас. Да чего же культурные урки проживают в слободке у нас. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком по слободке

же топы наших шлюх и уголовный элемент спешит доярка отдохнуть, с разбега в море бултыхнуть, забыться от своих коров.

0: принимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть.
2: Его не нюхав перегар.
1: Спешит венца попить главбух. Он от бумаг своих обух. Он слишком много воровал.

Без перспективы, без добра, я в дверь вешаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноватый.

помню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперед, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, ахнул зал, а Витька спел «Базар, вокзал». И до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли, я понял, что сейчас попались очень крепко.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни его

чудесно, спит прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

воскресенье телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял. Да, действительно, сказали,

0: остался. И для женщин это во.
1: Я предоставляю сцену Светлане. Светлана Тернова.

сна и последнюю ночь. Я не спал до утра, я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не было.

Я обмахнул сейчас стакан. Если б мне поставили

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй. Сбегать ли еще на силикат? Да, Колян, какое нынче лето. В перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я... Ну ладно, ладно, просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

клетке подойдешь, помахаешь мне рукой, улыбнешься, как всегда, и скажешь: здравствуй, здравствуй, добрая моя, здравствуй, милая моя, не надо печали, и так все ясно.

А может, слезы, слезы печали, а может, слезы, слезы печали. Шел этап на Колыму,

понимаю твою грусть. Но ты ждешь, и я вернусь. А пока для нас печаль и сожаление.

0: верю. Нет.
1: Господи, дай сил пройти этот путь до конца. С верой в душе и сердце. Ты же знаешь, как бывает.

0: тебя унесло, не верь себе. Своим словам.
1: Утренний скандал, как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотнул, но закашлялся, отравит и скош. А Танька тянет за вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням, ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по попку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масла. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь с жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат в морзянку ночь с женой. А ушел от ней эфир не слыхать, испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.
2: Я стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор. Заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались. Как время мчалось на вальсующих конях, и грудь росла

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов, хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки, ложат.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах, хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил: кто сегодня без греха, кто сегодня чисто светил, кто душою не солгал. Свой на теле старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи,

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас.

если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина.

без лишних слов, хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

В блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес?

Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз и каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку: не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, да где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, но это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл весь.

и вскружила свобода немного. Он задумал пойти погулять, для Близзеру прикинулся строго, взял наган, если что, пострелять. Лёху бабы безумно любили, в Лёхе был озорной огонек, и когда ему срок накрутили, с ним любая пошла бы на срок. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек, как эсэсовка шла из отдела, что ты, Лёха, повяжут и срок. Вздумал Лёха её нашампурить, о, рисковая дурья башка, и сумел таки мозги запудрить, ей про звезды задвинуть.

проводил ту ворону до дома, комплименты развесил с умом, согласилась на стрелку кулема. Ох, понравился ей астроном. Приняла она, прихиляла она при параде, даже раньше на 10 минут. Ой, не смейтесь же вы, Бога ради, а то Леху сейчас заметут, и не узнаете, что бы дальше было. Леха долго не любит супонить, на пороге разинув свой рот. Телеш крикнул: смотри-ка, японец, Леха в гости ментовку ведет. Телеш ёкнул, внутри застонало. Он подумал, спалили менты. Не, ну тут что-то ему подсказало. Не, у этой ментовки цветы. Телеш ноги по-быстрому сделал, что-то Лёхе напомнил про спид. А за Лёхой уж хвост из отдела, шпик ментовский за Лёхой следит. Поломалась для виду девица, но недолго разделась, легла. Лёха сунул и в ванну помыться, и она его снова ждала. Распахнув на софе одеяло, она слышит за дверью шаги. Наконец-то, а то заскучала. В голове побежали круги. Кто бы видел ее удивление, опоровшись, как, видимо, груш, в бронежилете, во всем снаряжении, руки вверх ей приказывал муж. Опер Рогов секунду подумал: пристрелить эту, блядь, или как? Но потом между ног смачно плюнул и сержанту заехал в шнапак. Тут же с ним, опустив автоматы, свои взгляды уставя на пол, из ОМОНа стояли ребята. Астроном огородом ушел. А если Леха задумал, что сделать, значит, сделает, что говорить. Не впервой огородами бегать, с детства Леха любил пошалить. А потом говорили ребята, Леха трипер, мол, где-то схватил, телеш сглазил. Все он виноватый, он ведь Лехе про спид говорил.

Сваты пришли к отцу, в деле сошлись вместе, значит, в покров к венцу. Так порешились тесть

Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем,

0: кассету прокрутим немножко. Там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко. Он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем, в

соломинка, площадь Южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни его

тесно, спит прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

вожак комсомольский охаживал. А ведь звал на пикник, тварь продажная. Танки выговор вдули, под

воскресенье телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял. Да, действительно, сказали, дев

Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А на медне его

прелестно спит прошла, положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледней. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь,

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная,

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни

прелестно спит прошла. Положительно ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Но попробуй тут

вожак комсомольский охаживал. А ведь звал на пикник, тварь продажная. Таньки выговор вдули, попятая. Приплели отца пьянь проклятую. Ректор выступил сам в заключении. За хвосты

воскресенье. Телефон звонит инкогнито, в трубку говорит ректор на ногах, еле выстоял. Да, действительно, сказали,

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять? Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба. Прости.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего прости меня, за приговоры в большем от руки, за праздники на кухне у плиты, посылку с перевесом 300 грамм, которую не приняли менты, и за маляву тайную друзьям.

тебя такой один. Недолго ждать, отпустят по весне. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба. Прости меня, прости.

У цветочного киоска не задержится никто. Все спешат, не замечая красоты. Продавщица курит приму и, закутавшись в пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи дни.

и за них курят план, а эта память не излечит, что когда-то она первою красавицей была. Омут глаз ее не ведал глубины, и когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной девочке

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе, все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество век.

утренний скандал, как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевну, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням, ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку, масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухой какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.

Без перспективы, без добра, я в тире вешаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока слетах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноватый.

помню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, ну-ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с ведь

Обрали на моих глазах. Я плакал, но Витёк сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар, вокзал», и до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли, я понял, что сейчас попались очень крепко.

Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза. Брось трепаться о судьбе,

девочки Нины картинки, записанные со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи. Эх,

Согнали как-то на Централ воров в законе. Мочились суки в прохаря, в тюрьме и в зоне.

Как может петь и тосковать душа еврея? И уважением прониклись арестанты к еврейской маме и к босяцкому таланту.

предке подойдешь, помахаешь мне рукой, улыбнешься, как всегда, и скажешь: здравствуй, здравствуй, добрая моя, здравствуй, милая моя, не надо печали, и так все ясно.

по твоим щекам текли капли летнего дождя, а может, слезы, слезы печали, а может, слезы, слезы печали. Шел этап на Колыму,

правит беспредел. Не один я посидел, думал о тебе, лишь тем и выжил,

понимаю твою грусть. Но ты ждешь, и я вернусь, а пока для нас печаль.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип, мне вернут свободу с легкой руки. Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил, как

Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И сплещу в чулочках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И сплещу в чулочках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства, и нет России без Твери. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Происшествие в Элисте скоро будет и у нас. Если заболеет СПИДом в нашей зоне пидорас, половина ж наших зэков до звонка не досидит, потому как в фонотеку вдруг залезет этот СПИД. Что же значит, и на зоне нам уже не отдохнуть, наш заборчик без разгона СПИДу тьфу перемахнуть. Даже прапорщик Степанов, хоть по шмону специал, обшмонал бы по карманам и ничего не отыскал. На свободе наши бляди в кабаках тусовки бьют, негры трахают их гадин и СПИДон передают. А какой-нибудь альфонсик после негров с ней бай-бай, сейф лохматый вскроет сводник и зона зэка принимай. Вон резак, щипачий бабник на Ефимова попал, после хилого араба с интербабой переспал. Но видать ему везуха, значит, под звездой рожден. Пей вино, гуляй, матюха, СПИДа нет, один сифон. Колыма одно спасение, да далекий Магадан. Я б молился на коленях, чтоб перевели туда. Я надеюсь без последствий этот СПИД пересидеть. С медведями по соседству лучше жить, чем умереть. Вот и все, дела худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен воли хапать с тухлой вены?

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня.
3: Давай.
4: Поговорим.

0: давай поговорим. Хоть знаю я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

свое. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.

Посмотри в глаза моих слез, я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно, по земле не

Чем живешь, Россия, мать? И о чем печалишься? Неужели бес в ребро? Нынче на сносях. Был ведь в очереди крик: разойдись, товарищи! Маша, чек не пробивай! Все, Россия вся! Что случилось, в чем дела? Рты разинув, бдели увысь. Что же, кроме партии, неким воспитать? Да что же так, уродины? Все поэты вывелись, и Володю вовремя не могли принять.

вроде вместе ехали. А тем, кто вышел с поезда, как аукнулось со сцены, кликнулось потом. А сегодня утром встал, вроде легче дышится, вроде меньше стал живот и легок на подъем. То ли бросил я курить, то ли пахнет вишнями, то ли землю освежило золотым.

Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

0: Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.
1: Песня носит название «Слободки», имеется в виду Морозовская слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть белому.

не поносили. Вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

Я пел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянный, сплюнул с презрением и рявкнул:

Сердце в осколки разбило воскресную рань. Этим внесла в свою жизнь препозорную лепту. Душу хоть Богу отдай, а ты все-таки дрянь. Вроде иду я один босиком по Советской. Где три березы, где небо подпер обелиск. Чувствую взгляд твой назад, обернулся.

на меня, приласкавшая ночью девица. Просит, мой милый, останься еще на часок. Я перед зеркалом, лист тот мое отражение. Где-то слетел, откуда не помню,

переступаю, да только в душе утихает. Гаснет потихонь, и все же аккорд надо брать.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали

молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк. Меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать, в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

тинковый гроб, останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней муравейник-патрон.

весть. Приказ вышел скоро домой, но сердце останется мысленно здесь, и радости нет, что живой. Приеду я в Тверь,

Я б махнул сейчас стакан. Если б мне поставили

уверен, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой.

0: отвечай.
1: Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий.

не хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва.

угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качаясь на ветер.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь

Я обмахнул сейчас стакан. Если б мне поставили ночью в церкви не души, волки в поле воют,

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал, от печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути, жизнь такая надоела, святый Господи,

Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

0: только не боялись мы его.
1: Вот следующая песня как раз написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушке, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидел, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать, сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь, да к тому же не первого сорта. Трутся возле бюста

именем подруги. Снова назовешься, как скользнет к груди рука. С грубыми словами

девочку. Жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

мужиком. Улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом.

утренний скандал, как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и сквозь. А Танька тянется вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням, ну не баба, а сплошной бабушка.

0: Хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку, масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь. Он сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать. Все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.
1: Многих я здесь узнал, с многими я на ты. Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все

весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

жизни что ж, понял, и без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

Жизни что понял, и без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

Пушкины в цинковый гроб останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

не беда. Чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

0: дорогая моя. И пока языка это так.
1: Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на Витек пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в обкоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Верные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой. Самой близкою окольною дорогою я приеду на карете за тобой.

пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи, дни.

красавицей была. Омут глаз ее не ведал глубины. И когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Снег и стужа, в Твери жажды маются так. С похмелья вся Соменка, площадь и Южный, и на пролетарке сушняк.

вдвоем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был от пива весь синий. Серега, попей.

Хитрый секрет. Поставьте себе в жопу с водкой и клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

а они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели

0: Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. Из плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках и на край света уведут. Из плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.
1: Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

0: 40 струн он порвал под Тверской луной.
1: Когда песню нам пел, приходите.

Белый полушалка, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зимой и летом.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

я пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою я приеду на карете за тобой.

когда сегодня скрипнула калитка. Ты испугалась?

шампанским умереть. Ах, милая, зачем унылая? Зачем с презрением так смотришь на меня?

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь

Старик прошамкал громко ап, и зелье испарился, и вмиг за 39 земель нежданно очутился. В какой эпохе, строй какой, у леса на опушке, изба стоит с одной ногой, все как поведал Пушкин. И зелье крикнул с пьяных глаз, а земь ногой ударил: вертись, изба, ко мне тотчас, меня-то вы не ждали. А из избы в ответ слова, какие редко слышим: так обстановка такова, там был Калиныч с Мишкой, за встречу выпить бы не прочь, нашли в синях бодейку, и пили ели там всю ночь, Калиныч дал идейку. Уж если 39 земель по правде существуют, пойдем гостить Кощею зель, недельку или другую. Не, он не пьющий, не пойду, хотя и долгожитель, я вас к Кощею приведу, а он нас вытрезвитель. И клялся собственной башкой, про что узнал из книжек: Кощей живет с бабою Егой, сопливеньких детишек. Но тут на дом спустилась тьма, яга упала с печки, и зеля громко крикнул: ма, ягуся, добрый вечер. Он ей проделал реверанс, почтенно чмокнул ручку. Яга смутилась, пала в транс, слаба на эти штучки. А бабка гнала самогон и, бровь скосив, спросила: кто вы такие, ты и он, что Мишку покосила? Ты что, яга, с ума сошла? Мы ж нищие студенты. А я уж думала, что вы Кощея резиденты. Шпионит он и хочет знать секрет моего прогона, чтоб самому со змеем гнать сивуху

улетели. И вот уже товарищи в Кощейском подземелье, обшарив в поисках углы, вина нет, крикнул Мишка. Да пить здесь нечего, увы, серебро да золотишко.

Жизни что? Понял? И без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

Смотрю, грустно, кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

Песня носит название «Слободки». Имеется в виду Морозовская слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа,

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть Беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль, а в

0: 40 струн он порвал под Тверской луной.
1: Когда песню нам пел, приходите в мой дом.
2: Злые люди пришли, наплевали на душу.
0: Был Есенин у нас, был у нас Михаил.

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, вследствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет. Но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Смеят рухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы

две жены одного мужа клялись верности зароком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы скопом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка как подмышкой зарастет. Бабы приостановились, у ворот толпой сгрудились, вроде дернулись, решились, как базарные весы. Но подумали, решили, и ворот в рай закрыли в дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.

Красюшки, мне на картинке, записанные со слов тверской сводницы, класки помидорихи. Эх!

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром висел багровый месяц, и кто-то в камере запел

Как может петь и тосковать душа еврея? И уважением прониклись

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха.

от печали и болезней. Он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи,

После третьей ходки такая песня. После третьей ходки вот беда. Нервным стал я и не по годам. Все по кичам, шизнякам, дошибал рога быкам, да магаданской вилкой по шнефтам.

Паскуда пасть, знаю я всю вашу мазь, в стойло и на шконку он придет. Но вступился за нее щегол, на Андрюшу цыкнул ты, козел. Мол, покоцаны штрихи,

бедняк его жим-жим, сам уже не рад, что подошел. Наши есть, пардон, а ваших нет. Мне Майлоку не авторитет. Так сказал щеглу Андрюха и заделал ему в ухо. Тот сложился, как велосипед.

мужик колхозный, кемель на бок папироска, говорит, чтоб дрюня угостил. Я таких нахалов не видал. Тут Андрюха плюнул на пол, встал. Кулачищи у Андрюшки не пролазали в кадушку, дрюня беспредел не допускал. Бык, конечно, сделал стрекача, в глушаки наделал сикача. Он в тухляк без мыла лез, фраернулся так под пресс, коли ты у нас права качал.

кричали мне: ништяк, браток. И дразнил тебя, ты плакала в платок, а пацаны кричали мне: ништяк, браток. Один раз, в тот, когда я заступился за тебя,

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип. Мне вернут свободу с легкой руки, я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил,

0: «Утренний скандал», как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. Отчую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масла. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Таня, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухой какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 за Валеся Шоферов.
1: Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, следствие гнусного обмана, сплошь без выгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет. Но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Спынят рухлявого орала, та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы знать,

две жены одного мужа клялись верности зароком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы скопом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись: если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка как подмышкой зарастет. Бабы приостановились, у ворот толпой сгрудились, вроде дернулись, решились, как базарные весы. Но подумали, решили, и ворот в рай закрыли в дань прельщения злого рока всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело, без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянули.

0: самое ключевое, что ли, в том альбоме, который сейчас вот еще не вышел, в том самом альбоме, где тебе будет помогать наш Алексей Дулькевич? Какая песня для тебя там самая важная?
1: На мой взгляд, самая ключевая песня — это «Зеленый прокурор». Это песня-шутка о тверском бандите Леше Липоне. Вот. Как он снял одну женщину, которая работает в милиции, и попался с ней ее мужу.

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл вечерком. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжу.

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, следствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет, но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Смеят рухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы знали, как бросать. Бабы, нам ли много ль надо? Кто бы шлеп с утра позаду, чтобы нам на день грядущий настроение поднять? Только слезла с пня, как тут же две жены одного мужа клялись верности зароком мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы скопом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла, даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка

Решили и ворот в рай закрыли. В дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.

0: И еще раз.
1: Как скажете. Пайра, пайра,
2: пайра, пайра. Вот следующая песня как раз написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидела, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать, сколько шика, какого же черта?

подруги, снова назовешься, как скользнет груди рука. С грубыми словами чередует ласку пьянь, наливает в кружку через край и через стертую губами грань.

твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь

0: босиком.
1: Рабочий точит чеколду, кому она нужна? Да ярко спьяну выдает быка.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

не беда. Чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так. Пар клубит изо рта,

не плачь, дорогая моя. И пока языка это так

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: верю.
1: Нет.
0: Господи, дай сил пройти этот путь до конца. С верой в душе и сердце. Ты же знаешь, как бывает.

груды глаз. Прошедшая уже сама собой, и сладкая, как будто первый раз.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое, а намедни его

тесно, спит прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Но попробуй тут не расстроиться, они ж спали с Танюхой на троицу. В институт пришел туча черная, уж не в радости степень учёный.

0: звонят колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.

все это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все это было вчера. Вот и все, ничего не вернешь. Осень, грустная осень, прости, я жалею. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь, и летела листва по зеленым аллеям. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, это было вчера. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все, ничего не вернешь.

тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так. Пар клубит изо рта.

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так

Что же значит, и на зоне нам уже не отдохнуть. Наш заборчик без разгона спиду тьфу перемахнуть. Даже прапорщик Степанов, хоть по шмону специал, обшмонал бы по карманам и ничего не отыскал. На свободе наши бляди в кабаках тусовки бьют. Негры трахают их гадин и спидон передают. А какой-нибудь альфонсик после негров с ней бай-бай. Сейф лохматый вскроет сводник и зона зэка принимай. Вон резак, щипачий бабник на Ефимова попал. После хилого араба с интербабой переспал. Но видать ему везуха, значит, под звездой рожден. Пей вино, гуляй, матюха, спида нет, один сифон. Колыма одно спасение, да далекий Магадан. Я б молился на коленях, чтоб перевели туда. Я надеюсь без последствий этот спид пересидеть. С медведями по соседству лучше жить, чем умереть. Вот и все, дела худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен волей хапать с тухлой вены?

Однако, слава нам, мы писали огромными буквами, вырубая тайгу слово вам. Нам не надо в мороз теплых

Малявин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ головой.

Любим, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой.

угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

и все. Это было вчера, словно сладостный сон, ни на что не годится.

значит. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела лес

Сваты пришли к отцу, в деле сошлись вместе, значит, в покров к венцу. Так порешили с тестем,

В сердце под девичью грудь острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой.

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродство навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется

Старик прошамкал громко «ап», и зелей испарился, и вмиг за 39 земель нежданно очутился. В какой эпохе, строй какой, у леса на опушке, изба стоит с одной ногой, все как поведал Пушкин. И зелья крикнул с пьяных глаз, а земь ногой ударил: «Вертись, изба, ко мне тотчас, меня-то вы не ждали». А из избы в ответ слова, какие редко слышим: «Так обстановка такова, там был Калиныч с Мишкой, за встречу выпить бы не прочь, нашли в сенях подейку, и пили ели там всю ночь, Калиныч дал идейку. Уж если 39 земель по правде существуют, пойдем гостить Кощею зель, недельку или другую. Не, он не пьющий, не пойду, хотя и долгожитель. Я вас к Кощею приведу, а он нас вытрезвитель». И клялся собственной башкой, про что узнал из книжек: Кощей живет с бабою Егой, сопливеньких детишек. Но тут на дом спустилась тьма, Ега упала с печки, и зеля громко крикнул: «Ма, Егуся, добрый вечер!» Он ей проделал реверанс, почтенно чмокнул ручку. Ега смутилась, впала в транс, слаба на эти штучки. А бабка гнала самогон и, бровь скосив, спросила: «Кто вы такие, ты и он, что Мишку покосила? Ты что, Ега, с ума сошла? Мы ж нищие студенты. А я уж думала, что вы Кощея резиденты. Шпионит он и хочет знать секрет моего прогона, чтоб самому со змеем гнать сивуху с самогоном». Калиныч громко завопил: «Кощею едем в гости!» И на метлу тотчас вскочил и прыгал, что из злости. «Прощай, бабуся, не взыщи!» Все трое улетели. И вот уже товарищи в кощейском подземелье, обшарив в поисках углы, вина нет, крикнул Мишка: «Да пить здесь нечего, увы, серебро да золотишко!»

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома.

твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий.

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня.
3: Давай.
4: Поговорим.

0: поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

Мать наша, где ты? Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

свое. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала

0: Светлана Цернова.
1: Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос чуть-чуть.

Был вечер так тих, и волны наполнены грустью, играл где-то в

среди пусто сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш Моровихин, красавец фартового вида,

ожерелье, кольцо и прикиды. Подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

звоном, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу. На море глядя через модный голландский лорнет.

дядя Шекспира сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака, жемчужным дождем вдруг прольются на маленький зонтик, который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под крышей.

что зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирлах швейцар и прислуга.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу.

между ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплылась.

а милый уже на малине понты прошивал. Прошел где-то год, и спалили вора под Ростовом.

полили волки. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шармон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

как небо пошла. А я стою не при делах, смотрю, как солнце сквозь сафари точит стан. Я увидал у моих ног, в траве лежит ее платок. Я понял, это знак.

0: купите кассету, прокрутим немножко. Там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко. Он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем, водочку.

водочку пьем, водочкой только живем. Туман в Петербурге, в Москве снег и стужа, в Твери жаждой маются так. С похмелья вся Соленка, площадь Южной и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

0: утренний скандал, как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скош. А Танька тянется вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням, ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухой какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат в морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.
1: Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй. Бегать ли еще на силикат? Да, Колян, какое нынче лето? В перемерках все друзья сидят.

Все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я... Ну ладно, ладно, просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

кстати, что за баб там в кровати, а? Ах, мне день рождения.

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: А нам грешным свобода, как воздух, нужна.
1: Ведь она, пацаны, как и мать, всегда.

0: Свобода снится молодым и старым, не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения,

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней муравейник-патрон.

пуля пробила висок, и Колька кивнул головой. А мать ведь спросила: «Николка, сынок, скажи, что вернешься

0: значит, гуляйте, мои речи.
1: Песня носит название «Слободки». Имеется в виду Морозовская слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком по

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть Беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас. Да чего же культурные урки проживают в слободке у нас. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком по слободке

если носит название в Слободке. Имеется в виду Морозовская Слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком посла...

галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили. Вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

ничего не вернешь. Недопитый бокал недолюбленной ночи.

вечер так тих, и волны наполнены грустью, играл где-то ваш.

не пусто. Сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш Моровихер, красавец фартового вида,

обиды. Подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона. Сходилось вору, что в Париже шмонал косяки. И сердце ее колокольным наполнилось звоном, что если б ушел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу. На море глядя через модный голландский лорнет,

который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под крышей.

что зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

вор ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирных швейцар и прислуга.

зашептали на ушко друг другу. Красивый, богатый, он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу.

Рали, что ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплылась.

а милый уже на малине понты проживал. Прошел где-то год, и спалили вора.

полили волки. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шармон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни его

малявин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой.

просадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на трех сотнях.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха,

от печали и болезней. Он не раз меня спасал, ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня.
3: Давай.
4: Поговорим.

0: давай поговорим. Хоть знаю я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

печали и слез. Старой России надежная твердь, ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги. Ты засыпаешь под шепот берез, спи, моя добрая матушка Тверь.

Старик прошамкал громко ап, и зелей испарился, и вмиг за 39 земель нежданно очутился. В какой эпохе, строй какой, у леса на опушке, изба стоит с одной ногой, все как поведал Пушкин. И зелья крикнул с пьяных глаз, а земь ногой ударил: вертись, изба, ко мне тотчас, меня-то вы не ждали. А из избы в ответ слова, какие редко слышим. Так обстановка такова, там был Калиныч с Мишкой, за встречу выпить бы не прочь, нашли в синях подейку, и пили ели там всю ночь, Калиныч дал идейку. Уж если 39 земель по правде существуют, пойдем гостить Кощею зель, недельку или другую. Не, он не пьющий, не пойду, хотя и долгожитель. Я вас к Кощею приведу, а он нас вытрезвитель. И клялся собственной башкой, про что узнал из книжек. Кощей живет с бабою Егой, сопливеньких детишек. Но тут на дом спустилась тьма, Ега упала с печки. И зеля громко крикнул: ма, Егуся, добрый вечер. Он ей проделал реверанс, почтенно чмокнул ручку. Ега смутилась, впала в транс, слаба на эти штучки. А бабка гнала самогон и бровь скосив спросила: кто вы такие, ты и он, что Мишку покосила? Ты что, Ега, с ума сошла? Мы ж нищие студенты. А я уж думала, что вы Кощея резиденты. Шпионит он и хочет знать секрет моего прогона, чтоб самому со змеем гнать сивуху с самогоном. Калиныч громко завопил: Кощею едем в гости! И на метлу тотчас вскочил и прыгал, что есть злости. Прощай, бабуся, не взыщи, все трое улетели. И вот уже товарищи в кощейском подземелье, обшарив в поисках углы, вина нет, крикнул Мишка: да пить здесь нечего, увы, серебро да золотишко.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас.

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на Витек пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в окоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.

начала не делают дел. Ты же с виду не катишь по масти. Лёха чих прокоря через край насадил, а тебе дырку сделал.

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать.

оставив фольги. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег,

цветов. Мне никак, только плачет душа. А где-то там так долго падал снег, и летний дождь

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда ту с первой любовью далекую встречу, одну для меня.

согреши и вместе согреши с той девочкой, что ты давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Там под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графин бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни его

вожак комсомольский охаживал. А ведь звал на пикник, тварь продажная. Таньке выговор вдули, попятая. Приплели отца, пьянь проклятую. Ректор выступил сам в заключении. За хвосты

воскресенье. Телефон звонит инкогнито, в трубку говорит ректор на ногах, еле выстоял. Да, действительно, сказали,